Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Дорогие ребята, в прошлой нашей передаче я начала рассказывать вам о деяниях апостолов, то есть о их делах, которые они совершали, когда Иисус Христос уже вознесся на небо. И коснулась нескольких апостолов из них. Сегодня я хочу это продолжить. Читая Евангелие, мы видим, что часто вместе с Петром Иисус брал с собой и Иоанна. И после Пятидесятницы Иоанн немало трудился с Петром, вместе с ним был и в темнице, вместе с ним

Он был послан в Самарию для того, чтобы утвердить в вере тех, которые приняли весть спасения. Иоанн написал Евангелие и три послания, которые пронизаны особой любовью к Богу и Иисусу. В них он призывает христиан любить Бога и не любить дела греховного мира. Иоанн много трудился в Малой Азии, распространяя благую весть учения Иисуса Христа. Некоторые сведения о жизни Иоанна мы можем узнать, читая последнюю книгу Библии. Как она называется? Точно, Откровение. Из первой главы этой книги мы узнаем, что Иоанн был на острове, называемом Патмос. Он был туда сослан за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Значит, на острове Патмос Иоанн был в изгнании за то, что он был вестником Иисуса Христа. И там вместе изгнания Бог был близок к Иоанну и удостоил его большой чести, дал ему откровение о будущем церкви и всего мира. Все, что Иоанн видел и слышал, он записал в книге Откровения или Апокалипсис. Вернувшись из изгнания, Иоанн возглавлял церковь в Ефесе, где противостоял противникам учения Иисуса Христа, борясь за чистоту евангельского учения. В возрасте 100 лет, в глубокой старости, закончилась жизнь верного вестника Христова. Иоанн умер в Ефесе. Друзья, а вы помните, кто еще нередко был с Петром и Иоанном? Их троих Иисус брал с собой на гору Преображения. Да, это был Иаков, брат Иоанна. Об апостоле Иакове в Библии записано: «В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом». Это говорит о том, что Иаков верно служил Господу, исполняя его поручение нести весть погибающим грешникам. Он любил Господа и оставался верным ему. Он не отрекся, будучи в таких тяжких обстоятельствах, был согласен лучше умереть, чем отречься от Господа.

Вам, конечно же, знакомо имя Павел. Он не был учеником Иисуса Христа, когда Иисус был на земле. Наоборот, Павел считал, что это учение не от Бога и преследовал христиан. Но Господь остановил его на этом безумном пути и призвал его особым образом на служение. Жизнь апостола Павла и его служение очень насыщены. Об этом мы будем говорить на следующих уроках. В то время более всего был распространен греческий язык, и это облегчило общение людей между собою, а также дало хорошую возможность распространению благой вести. Христианские общины можно было найти даже в отдаленных колониях Римской империи. В этих общинах апостолы и проповедники находили приют и внимание слушателей. По мере того, как росла церковь в Иерусалиме, возникала необходимость принять некоторые меры. Апостолы были заняты служением молитвы, проповеди и изучения Слова Божьего. Но в церкви надо было заниматься и финансовыми вопросами, и хозяйственными нуждами. По этой причине в церкви были избраны 7 человек, исполненных Духа Святого. Кто же были они? Это был Филипп и Прохора, Никанора и Тимона, и Пармена, и Николай. И Слово Божье росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. И даже из священников очень многие уверовали в Иисуса Христа. Вестники учения Христова усердно трудились, делая все из любви к Господу, и Господь обильно благословлял их. Об одном из 7 избранных человек написано: Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения. Но нашлись те, кто восстали на Стефана, наговорили на него ложные обвинения, нашли ложных свидетелей и повели его в Синедрион на суд. Там Стефан сказал речь, которая обличала присутствующих, но они вывели его за город и побили камнями. Последними словами Стефана были слова: «Господи, не вмени им греха сего». Неизвестно, был ли Стефан у Христа, когда распинали Иисуса, но слова, сказанные им в последние минуты жизни, говорят о том, что он любил своего Господа и хотел рассказать о нем людям, хотел быть похожим на своего Господа. Радостную весть спасения апостолы несли также и народам, живущим в других странах. О них известно немного. А как звали ученика Иисуса, который хотел вложить свои персты в раны Иисуса, чтобы удостовериться, что Иисус воскрес и жив? Как вы думаете, помните ли вы его имя? Конечно, помните. Его звали Фома. И есть сообщение, говорящее о том, что апостол Фома был вестником Христовым в Сирии. Укрепленный верой в Господа Иисуса, он рад был рассказывать о нем еще многим людям, не знающим ничего об Иисусе. Апостол Филипп. Когда Иисус призвал его, сказав: «Иди за мною», то он пошел за Иисусом, не сомневаясь, что Иисус есть Мессия, и, позвав с собой Нафанаила, сказал: «Ты знаешь, мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки. Иисуса нашли мы». Эту веру в Господа он сохранил и нес в те места, куда был направлен согласно преданию. Филипп, который был в числе 7 человек, избранных в Иерусалиме, вместе со Стефаном принес благую весть в Самарию, и там были особые благословения, как написано: «Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса».

ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись, и была радость великая в том городе. Весть о спасении достигала многих уголков земли. Люди, обращаясь к Господу, наполнялись радостью. У них было искреннее желание иметь постоянное общение друг с другом, что они и делали. Они постоянно пребывали в учении апостолов, то есть они с радостью слушали проповеди, вникая в Писание. Они постоянно пребывали в общении, общаясь с народом Божьим, они могли делить с ними радости и горести. Они постоянно пребывали в преломлении хлеба. Верующие через участие в вечере Господней желали вместе вспомнить о страданиях Спасителя Иисуса. Также они желали вместе вкушать пищу. И они пребывали постоянно в молитвах. Они поклонялись Богу, открывали Ему свои желания и молились друг за друга. Бог совершал свои великие дела, но там, где творит свои великие дела Бог, всегда поблизости находится враг. Он желает заглушить и оклеветать то доброе, что так благословенно стало развиваться. И потому Синедрион возбудил недовольство среди многих ревнителей закона, и они стали на борьбу с новым учением вести о спасении. Начинались гонения. Это послужило рассеянию многих христиан по Иудее и Самарии, лишь апостолы оставались в Иерусалиме. Рассеявшиеся ходили и проповедовали Слово Божье. Враги хотели заглушить весть спасения, но вестники Христова с еще большим дерзновением стали распространять ее в других местах. Так благая весть Евангелия начала свое шествие по всем местам и продолжает свой путь и до нашего времени. Придет время, и все те, кто последует за Иисусом и будут верными Ему до конца, увидят в небе апостолов и больше узнают об их жизни. Ребята, придет время, окончится и ваша жизнь, и вы предстанете пред Господом. Желаю, чтобы вы твердо следовали за Ним, совершали дело, доверенное вам. Тогда вы тоже с радостью встретитесь с Иисусом и получите от Него награду. А пока у вас есть драгоценное время учиться в Слове Божьем драгоценным истинам, учиться исполнять повеления Господа. Еще надо много молиться. В Слове Божьем и в молитве сокрыта большая духовная сила. Живите так, и вы будете получать эту силу от Господа. И что очень важно, добрыми делами, поступками будьте добрыми свидетелями грешному миру, как это было в жизни апостолов Иисуса Христа. Дорогие ребята, завтра я начну рассказывать вам о делах каждого из апостолов. Будьте внимательны и присоединяйтесь к нам и завтра. Будет очень интересно.

0: мгновение пролетел месяц. «Сегодня мы последний вечер вместе», — грустно сказала Фрося. «Завтра пост», — напомнил кто-то из мальчиков. Для многих детей пост по пятницам уже стал жизненным правилом. Тамара и Наташа вместе с мамой в этот день тоже постились и молились об узниках и их семьях. «Узники ждут этого дня», — напомнила Фрося. «Они знают, что в этот день о них молятся по-особенному. Сами они тоже отказываются от пищи, несмотря на то, что сильно голодают. Узники вместе с нами соединяются в одном желании — сохранить верность Богу. Та пятница, день поста и молитвы, запомнилась Наташе на всю жизнь. До отъезда гостей оставалось всего несколько часов. Дети расположились за длинным столом в летней кухне и увлеченно писали друг другу пожелания в альбомы. Вдруг, откуда ни возьмись, во дворе появилось много людей. Некоторые были в милицейской форме, они сразу зашли в летнюю кухню. В небольшом помещении стало темно и душно. «Всем оставаться на местах!» — властно скомандовал милиционер. «Кто здесь старший?» Наташа испуганно глянула на побледневшую маму, которая вместе с Фросей и Ниной быстро встали перед толпой незнакомых людей и мужественно заслонила с собой испуганных детей. «Кто хозяин?» — громко произнес мужчина в белой рубашке, ища кого-то колючим взглядом. «Что за сборище?» — гневно бросил другой мужчина из толпы. Неожиданно пришедшие стали хватать со стола альбомы, песенники, блокноты со стихами. Они сгребли зачем-то в кучу цветные карандаши. Из рук Фроси вырвали Библию. «Литература-то у вас запрещенная!» — воскликнул милиционер и небрежно опустил книгу в мешок. У Наташи перехватило дыхание. «Это же Библия!» «Никто не с места!» — приказал все тот же мужчина в белой рубашке, пробираясь туда, где стояла Людмила. «Кто хозяин?» «Я», — глухо ответила она. Наташа не узнала мамин голос. «Перепишите всех присутствующих», — велел он какой-то женщине. Та, словно ожидая этого распоряжения, немедленно пробралась вперед, пристроила на краю стола папку и уверенно приступила к делу. «Ваши документы», — потребовала она, — «фамилия, имя, отчество, место жительства». Женщина стала записывать всех, кто был в комнате. «Да здесь половина иногородних!» — громко возмутилась она. «Откуда их только понабирали? Чуть ли не со всего Союза свезли!» «Иногородних и женщин доставить в отделение милиции», — распорядился тот же мужчина в белой рубашке. «С местными мы разберемся потом». Наташину маму, Нину и гостей увезли в милицию. За длинным столом остались лишь моздокские ребятишки. «Саша, беги скорее, расскажи все родителям», — очнулась Тамара. Домой убежал не только Саша. Не прошло и минуты, как в летней кухне остались только Тамара и Наташа. «Давай о маме помолимся», — всхлипнула Наташа. По ее щекам катились слезы. «И об остальных», — добавила она. Девочки слезно молились Богу о тех, кого увезли в милицию. Печальная весть мгновенно облетела христианские дома. Вскоре возле отделения милиции собралось много людей. После нескольких часов допроса детей отпустили. Людмилу и Нину тоже отпустили, но взяли с них подписку о невыезде из города. Фросю арестовали. Так закончился первый христианский лагерь для детей-узников. На Людмилу и Нину завели уголовное дело и часто вызывали на допросы в прокуратуру. Их обвинили в том, что они калечат детей. Тамару с Наташей тоже вызывали в милицию как свидетелей. Почти 3 месяца длилось следствие. В один из теплых сентябрьских дней Нине и Людмиле пришла повестка в суд. Тамара и Наташа с затаённой тревогой ждали этого дня. Им очень хотелось, чтобы он никогда не наступил. «Доченьки, не бойтесь», — утешала их мама. «Господь за нас! Даже если нас посадят в тюрьму, Бог и там сохранит, если мы будем верны Ему. Будем молиться друг за друга». За несколько дней до суда в центре города Наташа увидела огромную афишу. На ней крупными буквами было написано, что 24 сентября состоится суд. Внизу афиши Наташа прочитала фамилию Фроси и Нины. От волнения у нее часто-часто застучало сердце. О предстоящем суде говорили всюду, как будто жители их города только и ждали его. В школах и на предприятиях почти каждый день стали читать лекции о вреде религии. В газетах появились статьи, в которых писалось, что верующие вовлекают детей в какую-то страшную секту. Наступил полный неизвестности первый день суда. Суд был открытым, показательным, поэтому все места в зале были заняты. Когда Наташу вызвали как свидетеля, у нее задрожали коленки. Судье хотелось знать многое. Откуда приехали гости, кто их привез, сколько их было, кто такая Фрося, кто организатор так называемого детского лагеря. Наташа боялась сказать что-то лишнее и потому молчала. Тем более судили ее маму и тех, кому она успела привязаться всем сердцем. Тамара тоже не отвечала на вопросы судьи. Прошли два напряженных дня. В пятницу наступил третий, последний день суда. Сегодня девочки узнают, какой приговор вынесут их маме. В этот день Наташе исполнилось 12 лет. Когда прокурор потребовал лишить Людмилу родительских прав, а девочек отдать на воспитание отцу, Наташа едва не расплакалась. «Господи, я не хочу к отцу пьяницы, мы ему совсем не нужны. Сделай так, чтобы нас не отобрали у мамы», — взмолилась она. После короткого перерыва судья зачитала приговор. Наташа напряженно ловила каждое слово. Фросю осудили на 4 года. Нине и маме дали по 2. Мысленно повторила она то, что услышала. Когда Наташа поняла, что маму не лишили родительских прав, то не удержалась и заплакала. «Мама, мамочка, мы тебя очень любим!» Срывающимся голосом крикнула она, когда осужденных повели из зала суда. К их ногам со всех сторон полетели цветы. Наташа протиснулась между людьми и кинулась к маме. «Не положено, девочка», — преградил ей дорогу милиционер. «Да благословит и сохранит вас Господь», — громко сказала бабушка. Она уже не раз провожала в тюрьму своих близких, сначала мужа, потом сына, а теперь и дочь. Глотая слезы, девочки смотрели вслед черному ворону, который увозил любимых в неизвестность. Усыпанный цветами тротуар у здания суда безмолвно свидетельствовал о совершенном беззаконии. Словно маленьких, бабушка крепко держала за руки Тамару и Наташу, когда они возвращались домой. Бабушка всю дорогу молчала. «Она молится», — не сомневались девочки. «Что теперь будет с нами?» — волновалась Наташа. «Как меня встретят в школе?» «Господь не оставит вас, дети», — вспомнила она наставление мамы и решительно подняла голову. Когда они пришли домой, то были приятно удивлены. Кто-то чисто подмел двор и накрыл стол под навесом. Из летней кухни доносился аппетитный запах. Только теперь Наташа ощутила сильный голод. «Кто же это все сделал? Кто так постарался?» — недоумевала она, заходя на кухню. Там у плиты хлопотали мамины друзья. В этот вечер у них во дворе собралось много верующих. Они допоздна сидели за столом, беседовали, пели, молились о Людмиле, о Фросе и Нине. Вспоминали и других узников, утешали Тамару с Наташей. «Если отдаться навеки, если любить, так всецело, так, чтобы пламенем ярким сердце победно горело». Со слезами пела Наташа вместе со всеми. «Я тоже буду любить Бога. Пусть меня даже в тюрьму посадят, как маму», — думала она. Через несколько дней Наташина обещание было исполнено. Ее отчислили из музыкальной школы со словами: «Таким здесь не место».
1: Ребята, сегодня вы услышали, как апостолы рассказывали людям об Иисусе, и многие из них заплатили это своей жизнью. Так и в наши дни сатана, который против того, чтобы Евангелие или добрая весть об Иисусе распространялась, и сегодня не спит и не дремлет. Как вы в этом рассказе слушали, он и сегодня преследует христиан, которые распространяют эту благую весть. Быть может, вы или я, мы живем в таких странах, где это еще не происходит, но в других странах многие христиане терпят страдания, боль и заключение из-за веры в Бога. Не забудем о них молиться. И да даст вам Господь смелость все равно, несмотря на все трудности, рассказывать людям об Иисусе, как это делали и апостолы. Да благословит вас в этом Господь!

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на заключительную беседу по книге пророка Даниила. Мы продолжаем читать 11 главу, в которой записано пророчество о пришествии Антихриста. Этот правитель будет править землей по своему произволу. Он возвеличится выше всякого божества и будет иметь успех у людей, доколе на него не зальется гнев Божий. Послушайте, какую характеристику дает Антихристу 38 стих 11 главы Даниила. «Но Богу крепостей на месте его будет он воздавать честь, и этого Бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром и дорогими камнями и разными драгоценностями». Кто такой Бог крепостей, о котором пишет здесь Даниил? Ответ на этот вопрос мы получим, обратившись к результатам исследования доктора Ньюэлла, выяснившего, что Кибела и Диана в языческой мифологии нередко изображались в коронах со множеством зубцов, которые символизировали укрепление. Я уверен, что вам тоже случалось видеть изображение этих языческих идолов в коронах, которые символизируют царство этого мира. Антихрист будет воздавать честь Богу крепостей, то есть Богу царств этого мира. Однажды сатана предлагал Христу власть над царствами этого мира. А наш Господь отверг это предложение. Антихрист же примет предложение сатаны и станет диктатором. Мир будет поклоняться сатане в те дни. И все царства мира подчинятся Антихристу, первому диктатору всего мира. Читаем далее, послушайте 39 стих. «И устроит твердую крепость с чужим богом, которые признают его, тем увеличит почести и даст власть над многими и землю раздаст в награду». Это, друзья мои, будет время сатаны. Он будет знать, что времени ему дано немного, а потому постарается использовать его как можно интенсивнее. В 12 главе Откровения, стих 12, сказано: «Итак, веселитесь небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Антихрист будет лишь орудием в руках сатаны в то время. Он будет править всеми народами и распоряжаться богатствами мира, как ему будет угодно. Он будет своевольным царем и диктатором всего мира. Но его власть не вечна. Послушайте 40 стих 11 главы Даниила. «Под конец же времени сразится с ним царь южный, и царь северный устремится, как буря, на него с колесницами, всадниками и многочисленными кораблями, и нападет на области, наводнит их и пройдет через них». Конец времени — это последний период в истории Израиля. Даниил все время говорит о том времени, которое Господь Иисус назвал «периодом великой скорби». Царь Южный — это, видимо, правитель Египта, которого мы пока не можем назвать по имени. Возможно, этот царь объединит под своей властью всю Африку, что не удавалось пока никому, и выступит против Антихриста. Царя Северного определить проще. Он займет место династии Селевкидов, и, как мне кажется, это будет та самая сила, которая описана в 38-39 главах Иезекииля. Северный царь будет участвовать в битве при Армагеддоне, которая будет настоящей войной. Потом северный царь будет уничтожен, потому что Бог осудит этот народ. Обратите также внимание на стихи 41 и 42. «И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают, и спасутся от рук его только Эдом, Моав и большая часть сынов Аммоновых, и прострет руку свою на разные страны, не спасется и земля египетская».
Когда Антихрист вторгнется в Палестину, прекраснейшую из земель, у него будут проблемы с Эдомом, Моавом и Аммоном. Сегодня эти земли принадлежат арабам, потомкам Исмаила. И в будущем у народа Израиля тоже будут столкновения с ними. Египет и Южный царь сдадутся Антихристу. А об окончании этой баталии пишут нам стихи с 43 по 45. «И завладеет он сокровищами золота и серебра, и разными драгоценностями Египта. Ливийцы и ефиопляне последуют за ним, но слухи с востока и севера встревожат его, и выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих, и раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного святилища, но придет к своему концу, и никто не поможет ему». Антихрист будет распоряжаться богатствами этого мира. Он будет владеть всеми мировыми финансами. Ливия и Эфиопия сдадутся ему, и он получит в свое распоряжение всю Африку. Море — это Средиземное море, а гора Преславного Святилища — это Иерусалим. Иначе говоря, штаб-квартира Антихриста будет расположена между Средиземным морем и Иерусалимом. Но вскоре он будет уничтожен, когда Господь Иисус Христос вернется на землю. Зло будет побеждено, на земле установится Царство Христа, и люди будут спасены. В следующей 12 главе Даниила завершается описание этого видения. Но я еще раз, друзья мои, призываю вас не использовать текст 12 главы по своему усмотрению, а помнить, что это одно видение, которое начинается еще с 10 главы. И из 10 главы однозначно следует, что данное пророчество касается народа Израиля, а описываемые в нем события произойдут в период великой скорби, то есть после того, как Церковь Христова будет восхищена. Итак, читаем завершающую главу книги пророка Даниила. Что же она расскажет нам о великой скорби? Послушайте первый стих. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди, и до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». Использованные здесь слова «в то время» обычно указывают на последние времена. Почему мы считаем, что здесь говорится именно о периоде великой скорби? Да потому что так называл это время Иисус Христос, и Он говорил о Нем в тех же выражениях, что и пророк Даниил. Само словосочетание «последние времена» не означает окончание времени как такового, но с его помощью только яснее подчеркивается цель данного пророчества — рассказать о временах окончания нынешнего мироустройства и о моменте установления мессианского царства. Даниил упоминает здесь Михаила, это архангел, он единственный, кто именуется в Библии титулом архангела. Имя Михаил переводится с древнееврейского как «подобный Богу». Этот архангел сбросит сатану с небес, и он будет защищать народ, как ясно сказано у Даниила. О его деятельности пишет также апостол Иоанн в 12 главе Откровения. «Сынами народа твоего...» Ангел называет, конечно же, израильтян, иначе это выражение не имело бы смысла. Слова «и наступит время тяжкое» обозначают установление великой скорби, о которой наш Господь говорил в 24 главе Матфея. «Но верующие Израиля спасутся». Об этом мы узнаем из 4 стиха 7 главы Откровения. «И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых». В
В связи с этим обратите внимание на второй стих 12 главы Даниила. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». «И многие из спящих в прахе земли пробудятся». Верные Богу представители народа израильского, которые будут жить в период великой скорби, не умрут и спасутся вместе с язычниками того времени, принявшими спасение от Бога. А святые Ветхого Завета воскреснут для жизни вечной в конце этого периода. Ветхозаветные святые не воскреснут в момент восхищения церкви. В Писании ясно сказано, что восхищение будет касаться тех, кто, согласно первому посланию к Фессалоникийцам, глава 4, стих 14, умер в Иисусе. И в 16 стихе той же главы говорится, что мертвые во Христе воскреснут прежде. Когда церковь будет восхищена и покинет этот мир, ветхозаветные святые еще не воскреснут. Почему? Потому что Христос придет установить свое царство на земле только в конце периода великой скорби. Вот тогда и воскреснут ветхозаветные святые. Авраам, Исаак и Иаков будут жить на земле во время царства Христа. А если бы они воскресли в момент восхищения церкви, им пришлось бы мучиться целых 7 лет. Кроме ветхозаветных святых, которые воскреснут для жизни в Царстве Христа, воскреснут и грешники Ветхого Завета. В прочитанных только что стихах говорится, что они воскреснут на вечное поругание и посрамление. Эти люди в конце периода тысячелетнего царства предстанут перед престолом суда. Послушайте 3 стих 12 главы Даниила. «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки, навсегда». Во мраке великой скорби Божьи слуги будут сиять, как звезды. Сегодня верующий тоже является светом для мира. Вспомните, что написано во 2 главе послания к Филиппийцам, стих 15. «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Верные Богу будут Божьими свидетелями на земле в последние времена, и они обратят многих к правде. А правда — это Христос, единственная правда, угодная Богу. Наша собственная праведность — ничто. Мы можем думать, что мы хороши, но Бог так не думает. Мы хлопаем друг друга по плечу и говорим друг другу, какие мы чудесные. Но на самом деле мы просто ворох грязного белья, друзья мои. Богу не угодны наши дела. Ему угодна праведность Христа, а ее мы можем получить только верой. Послушайте 4 стих. «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение». Эти пророчества должны были оставаться запечатанными до последнего времени. И здесь имеется в виду последняя, 70-я седьмина. Мы с вами не очень хорошо понимаем пророчество, потому что еще только приближаемся к этому периоду. Но все откроется нам в свое время. Вот почему апостол Павел призывает нас не заниматься пустым мудрствованием, а ожидать блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Ангел говорит, что многие прочитают книгу пророчеств. Лично я считаю, что сегодня многие люди изучают библейские пророчества гораздо интенсивнее, чем когда-либо раньше. Они перечитывают пророчества снова и снова, пытаясь разгадать будущее. И в результате происходит именно то, что предсказывал ангел.
умножается ведение. То есть все мы лучше и лучше начинаем понимать пророчество Писания. Читаем далее стихи с 5 по 7. «Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других, один на этом берегу реки, другой на том берегу реки. И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки: „Когда будет конец этих чудных происшествий?“ И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен и полувремени, и по совершенном низложении силы народа святого все это совершится». Мы возвращаемся здесь к сцене, которую Даниил описывает в 10 главе. Муж в льняной одежде — это, как мы уже говорили, Христос. С ним еще двое. Один стоит на левом, другой на правом берегу реки Тигр. Один спрашивает, сколько будут длиться все эти события. Христос же отвечает, что они продолжатся 3,5 года, и это будут последние годы 70-й седьмины. Мы также находим здесь довольно странные слова «по совершенном низложении силы народа святого». Возможно, это значит, что бунт Израиля будет сломлен в конце периода великой скорби, и народ вернется к Богу. Послушайте стихи с 8 по 10. «Я слышал это, но не понял, и потому сказал: „Господин мой, что же после этого будет?“ И отвечал он: „Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют“». Даниил видел все это, но не понял, что увидел. Озадаченный, он хочет узнать, что же, собственно, значат все эти люди и события. Но ему снова говорят, что все это произойдет в последние времена, а до тех пор значение событий сокрыто. И далее ангел повторяет многие великие истины, которые действовали во времена Даниила и действуют сейчас. «Многие очистятся». Это значит, что те, кто придет ко Христу, окажутся праведными в глазах Бога. Как записано в послании к Титу, глава 3, стих 5. «Бог спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, бани возрождения и обновления Святым Духом». Когда ангел говорит «и не уразумеет сего никто из нечестивых», речь идет о душевном человеке. Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, глава 2, стих 14. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. А кто же тогда уразумеет?» Апостол Иоанн в своем Евангелии, глава 16, стих 13, возвещает нам такие слова Христа: «Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Именно такой будет мудрость от Бога, ниспосланная людям. И о ней в прочитанных только что стихах из 12 главы Даниила сказано: «А мудрые уразумеют». Эту мудрость уразумеют те, кого Бог по благодати Своей просветил Святым Духом. Послушайте теперь стихи с 11 по 13 из последней главы книги Даниила. «Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней.
а ты иди к своему концу и успокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». Друзья мои, трудно переоценить важность этих слов. В 24 главе Евангелия от Матфея, стих 15, Господь Иисус сказал: «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет». И мерзость запустения будет знаком того, что великая скорбь началась. Идол зверя пробудет в храме 1290 дней. На самом деле, это на 30 дней больше, чем 3,5 года. Последняя часть периода великой скорби продлится 1260 дней, и по какой-то непонятной нам причине образ Антихриста пробудет в храме еще 30 дней, хотя сам Антихрист уже будет брошен в огненное озеро. Даниил приводит без объяснений еще одну цифру. Она касается блаженных, которые ожидают. Мы не знаем, как ее объяснить, пока от нас сокрыто значение этих слов. Но когда-нибудь, я думаю, мы все поймем. Ангел говорит Даниилу, что его ждет смерть, и Даниил не увидит возвращения Христа, но он воскреснет из мертвых, чтобы вступить в тысячелетнее царство. Слова о жребии Даниила означают, что Даниил воскреснет вместе со святыми Ветхого Завета в начале периода тысячелетнего царства. А слова «в конце дней» снова обращают нас к светлому времени установления на земле Царства Христова. И в заключении наших бесед по книге пророка Даниила я хотел бы призвать вас, друзья мои, позаботиться о вашем будущем уже сейчас. Наступит время, когда Иисус придет на землю, чтобы установить свое царство. И наша задача — хранить надежду на его пришествие и принять дарованное нам спасение. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.